0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-5 метров в секунду, порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов, в течение дня 18-20 со знаком «плюс».

ходом на западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. В Беларуси упрощаются процедуры в сфере энергосбережения. На День белорусской письменности в Костюковичах будут угощать национальными блюдами. Об этом и другом подробней. В Беларуси упростили правила энергосбережения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Теперь для небольших организаций, которые тратят меньше 300 тонн условного топлива в год, но имеют свои теплоисточники, ввели единые отраслевые показатели. Их публикуют на сайте Департамента по энергоэффективности. Это избавляет предприятия от необходимости разрабатывать индивидуальные нормативы для каждого объекта. Для крупных потребителей лимит по-прежнему устанавливают областные управления, но при этом сохраняется возможность получить персональное ограничение, если есть объективные причины для перерасхода. Кроме того, смягчили требования к энергоаудиторам. Главное, чтобы в штате было не менее 3 экспертов. Обязательные проверки оставили только для компаний с потреблением от 1500 тонн. В итоге власти рассчитывают сократить бюрократические согласования, закрепить общие стандарты, а также перевести все процедуры в электронный вид через портал «Е-послуга». Около 600 метров торговых рядов развернут на День белорусской письменности в Костюковичах, передает Белта. Свою продукцию представят 53 субъекта хозяйствования, а также ремесленники. Для комфортного отдыха гостей будет организовано более 800 посадочных мест. Еще одной локацией станет гастрономический фестиваль. Здесь участники смогут попробовать разнообразные блюда национальной кухни. Напомним, праздник пройдет уже в эти выходные, 5-6 сентября. Продолжаем выпуск. В Барановичах госавтоинспекторы посещают школы, детсады, а также трудовые коллективы. Главная цель таких встреч – напомнить ребятам и их родителям о важности соблюдения правил дорожного движения в начале учебного года. Стражи безопасности организуют увлекательные беседы, викторины и практические занятия, рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. Учащиеся с интересом отвечают на вопросы. Особый восторг вызывают полезные тематические подарки. Водители и сотрудники призывают к повышенной бдительности, особенно вблизи учреждений образования и пешеходных переходов. Мероприятие проходит в рамках недели знаний и акции «Внимание, дети!». Экономия времени, прозрачность, юридическая сила. Все это преимущество программного комплекса «Одно окно» на портале «Е-послуга». Данный сервис позволяет гражданам подавать заявления, прикреплять документы и получать решения по административным процедурам в электронном виде, исключая необходимость личного посещения госорганов. Удобство такого варианта оценили и местные жители. Так, за 8 месяцев текущего года в одно окно Барановичского горосполкома поступило 114 онлайн-запросов, в то время как за аналогичный период 2025-го их было только 9. Об этом рассказал начальник службы Михаил Шляков. По его словам, самой востребованной опцией среди населения по-прежнему остается постановка ребенка в детский сад в дистанционном формате. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категорий С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу «Барановичи» водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
7: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
8: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
9: Находиться в дороге мне по душе.
6: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Александр Лукашенко поставил задачу помочь молодым специалистам, где это необходимо. Агрогородок «Жемчужный» готов принимать областные дожинки 2026, заявил глава Брещины Петр Пархомчик. Об этом и другом подробнее. Найти баланс между самостоятельностью и поддержкой. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, говоря о трудоустройстве молодых специалистов. Напомним, президент Белоруссии 3 сентября принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Как подчеркнул глава государства, внешнеполитическая активность и завершение полевых работ не снизили его контроль над ситуацией в учебной сфере. Речь шла об итогах вступительной кампании, готовности учреждений к 1 сентября, обеспечении качественного питания в школах и уровне физического развития учащихся и студентов. Агрогородок «Жемчужный» Барановичского района в рамках подготовки к областным дожинкам выполнил большой объем работ. Об этом сказал председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик. В частности, получили вторую жизнь ключевые социальные объекты. Текущий ремонт проведен в Доме культуры, школе, амбулатории, торговых точках, в здании почты. Преобразились фасады домов, дворовые территории. Современной стала дорожная сеть, сделаны удобные тротуары, реконструирована центральная часть населенного пункта. Обустроены места для отдыха граждан. Модернизировано уличное освещение. Обновлен местный футбольный стадион. Кроме того, решены проблемы с инженерной инфраструктурой. Построен новый водозабор. Как отметил губернатор, все запланированное сделано и будет надежно служить людям. Продолжаем выпуск. Совсем скоро Минск во второй раз станет центром евразийской промышленной интеграции. Международная выставка «Иннопром» состоится на полях Белэкспо с 30 сентября по 2 октября. В этот раз акцент форума сделан на углубление инвестиционного потенциала кооперационных связей. Участие в экспозиции уже подтвердили ключевые игроки российского и белорусского производственного сектора. Планируется, что представят свои стенды Узбекистан и Азербайджан, а также Евразийская экономическая комиссия. Как рассказал заместитель министра промышленности нашей страны Леонид Рыжковский, подготовка к мероприятию находится в активной стадии. Только на белорусскую часть заявлено больше 50 компаний. Сейчас идет распланировка, кто и где размещается. Посещение выставки бесплатное, но необходимо пройти обязательную регистрацию. Она заканчивается 19 сентября. От заявления до решения вопроса. Служба «Одно окно» помогает людям быстро, а главное – качественно. Сегодня такие ведомства созданы в каждом крупном населенном пункте республики. В Барановичах прием документов ведется по 227 административным процедурам. За 8 месяцев обратились 31 144 гражданина. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 25%, рассказал начальник службы Михаил Шляков. Наиболее частые – регистрация договора найма жилого помещения, частного жилищного фонда и дополнительных соглашений к нему – 3979 заявок. Пик посещений многофункционального центра в августе пришелся на понедельник по времени с 10 до 11 часов. По словам Михаила Шлякова, для комфорта клиентов имеется услуга предварительной регистрации. Население оценило удобство и экстерриториального принципа. За январь-август направлено 185 запросов. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее звук.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
8: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
9: Телефон рекламной службы 60-36-36.
10: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
11: Слушай свое на Барановичи FM.

0: на Вичи ФМ.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ и распоряжение о награждении работников сельхозпредприятий Брестской области. Высоких знаков признания они удостоены за многолетний плодотворный труд, вклад в развитие агропромышленного комплекса и рекордные производственные показатели. Так, орден трудовой славы присужден открытому акционерному обществу «Святая воля» Ивацевичского района. Орден почета получил тракторист-машинист из Остромичева Анатолий Тамчук. Медали за трудовые заслуги вручат 4 специалистам. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» присвоено директору предприятия «Великосельская агро» Пружанского района Василию Севастьянчику. Благодарность президента объявлена коллективу «Савушкин луч». Персонально ряду работников, а также тем, кто в период уборочной кампании помогал аграриям и достиг значимых результатов. Около 400 нанимателей предложат свыше 1100 рабочих мест для студентов старших курсов на ярмарках вакансий в сентябре, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Марафон пройдет на базе вузов. У инициативы есть ряд преимуществ. Так, опытный специалист поможет освоиться в коллективе, поделиться навыками и подскажет, как применить их на деле. Трудоустройство будет организовано на условиях сокращенного графика, чтобы достаточно времени уделять обучению. Полученные на лекциях знания можно сразу проверить на практике. А к моменту получения диплома уже будет профессиональный стаж. Он позволит претендовать на более высокий уровень заработной платы. Дату ярмарки можно уточнить в своем заведении или в соцсетях профильного ведомства. К другим новостям. В Барановичах продолжается выплата материальной помощи на подготовку учащихся к школе. Денежные средства уже получили 1986 многодетных семей, где воспитываются 3800 несовершеннолетних. На эти цели направлено 604 618 рублей, сообщила заведующая отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации Территориального центра социального обслуживания населения Ольга Кулак. Напомним, сумма составляет 30% бюджета прожиточного минимума и равна 159 рублям 11 копейкам на каждого ребенка. Это весомое подспорье для родителей, у которых за парты сели сразу несколько учеников. Прием заявлений идет до 30 сентября. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету. I heard what you said.

0: Барановичи ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Благодарность президента Беларуси объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам сельскохозяйственных предприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко. За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей, благодарности президенту удостоены труженики АПК Минской области и Несвежского района, а также коллективы работников 6 сельхозпредприятий. Межлесское, Лунинецкого района Брестской области, Новоселки, Лучай, Поставского района Витебской области, Тихиничи, Рогачевского района Гомельской области, Свислочь, Груднинского района, Козловичи, Агро, Слуцкого района Минской области и Нива, Барсуки, Кировского района Могилевской области. Республиканский союз туристической индустрии запускает серию региональных бизнес-практикумов.

0: Представить идею в бизнес-план и туристический продукт. Еще одна тема – какие риски важно оценить до того, как вложить деньги. Первая встреча состоится 10 сентября в Зельве. В дальнейшем такие мероприятия пройдут и в других регионах Беларуси. Главная цель нового формата встречи – создать рабочую диалоговую площадку, где предприниматели регионов смогут получить из первых уст информацию о новых правилах игры на рынке, возможностях по льготному кредитованию. Продолжаем выпуск. Со 2 по 9 сентября инспекторы Дорожно-патрульной службы отделения ГАИ Барановичского РОВД и отдела ГАИ ГУВД дежурят вблизи учреждений образования, расположенных в непосредственной близости от автомобильных дорог и улиц. Рейдовые мероприятия запланированы на время перед началом и после окончания учебных занятий. Профилактическая акция направлена на предупреждение нарушений водителями транспортных средств, создающих угрозу. Особое внимание на соблюдение правил при пересечении регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Правоохранители также тщательно следят за тем, чтобы водители и пассажиры использовали ремни безопасности, а дети до 12 лет находились в машине в специальных удерживающих устройствах. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 2-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 12-16 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья. Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Пятница, 4 сентября, и вот теперь можно официально сказать, мы вошли в ту самую осень, которая еще совсем недавно казалась такой далекой. Если посмотреть на календарь, вообще сентябрь – это очень интересный месяц. В природе начинается время сбора урожая. Кто-то собирает яблоки, кто-то картошку, кто-то овощи с собственного огорода. А если посмотреть чуть шире, то ведь у каждого из нас тоже бывает свой урожай. Только измеряется он не килограммами и тоннами. У кого-то за лето появилась новая работа, кто-то нашел нового знакомого, у кого-то наконец-то решилась поездка какая-то, да, на которую так давно откладывали. Кто-то научился чему-то новому, кто-то сделал ремонт, а кто-то просто понял, что больше не хочет жить в прежнем ритме. И это тоже результат. Поэтому, друзья, сегодня предлагаю поговорить про урожай. События, воспоминания и эмоции, которые нам подарило прошедшее лето. Остаемся на одной волне, вспоминаем, наполняемся и, конечно, с улыбкой двигаемся в этот день.

0: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: АМІ. Акція «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМІ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое. На Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Сегодня мы с вами будем говорить про урожай. То, что мы собрали на протяжении лета, собирали и в итоге собрали ближе к осени. Но не просто так мы выбрали такую тему. Уже завтра в агрогородке Жемчужный именно этот агрогородок станет центром областного праздника тружеников села. Причем для Барановичского района это особенное событие. Впервые именно наш район принимает областные дожинки. И есть очень простая вещь, которую прекрасно понимают люди, работающие на земле. Нельзя собрать то, что ты не посадил. Нельзя сегодня выйти в огород, посмотреть на пустую грядку и сказать: «Так, а где мои помидоры?» Ну, где-то же должны быть. Нет, сначала нужно подготовить землю, потом посадить, потом поливать, потом ждать, потом бороться с погодой, сорняками и всем остальным. И только после этого можно что-то собирать. И мне кажется, эта простая логика очень хорошо работает и в человеческой жизни. Мы иногда смотрим на чужой результат и думаем: вот человеку повезло, у него бизнес, или у нее прекрасная семья, кто-то путешествует, кто-то получил повышение, кто-то открыл свое дело, но мы не видим главного, мы видим только урожай. А вот как долго человек выращивал этот результат, обычно мы не видим. Мы не видим те самые дни, когда ничего не получалось, не видим сомнений, ошибок, попыток, отказов, тех самых вечеров, когда хотелось все бросить, а потом наступает вот такой сентябрь, да, и вдруг становится видно, что что-то выросло. Поэтому сегодня мне хочется сказать одну простую вещь. Не сравнивайте свой урожай с чужим. У каждого своя почва, своя погода, свой темп и свое время сбора. Ну а я напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, пишите нам о том, какой урожай у вас собран в этом году, в течение лета, да, с чем вы пришли к сентябрю, и не обязательно это какой-то конкретный урожай, возможно, это какие-то события, воспоминания или очень важные инсайты. Ну а мы продолжаем эфир хорошей музыкой.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города. Баранович ФМ. Новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Областной фестиваль ярмарку тружеников села Дожинки 2026 уже завтра примет агрогородок «Жемчужный» Барановичского района. В преддверии масштабного праздника председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик рассказал о результатах. По его словам, караваи в нынешнем сезоне аграрии первого региона получили достойный. По зерновым и зернобобовым, с учетом рапса, практически достигнут рекордный прошлогодний намолот в 1 700 000 тонн. Среди колосовых высокую урожайность продемонстрировали озимые ячмень и пшеница. 47,1 и 46,3 центнера с гектара соответственно. На эти культуры сделают упор в 2027-м. Планируется значительно расширить посевные площади, отметил губернатор.

0: а также 15 крытых единиц. Продукцию сделали на Сипорежском заводе транспортного машиностроения. Приобретенный подвижной состав предназначен для отправки в путь разных товаров. Это могут быть продукты питания, стройматериалы, сельскохозяйственная техника или бумажная продукция. Продолжаем выпуск. В Барановичах за период с 28 августа по 3 сентября свои первые в жизни документы, свидетельства о рождении получили 18 младенцев, 10 девочек и 8 мальчиков, сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома. Светлана Карпович отметила, начало осени ознаменовано особым счастьем. На свет появились близнецы, сразу две дочки в одной семье. На этот раз в лидерах вторые дети, их 8. Первенцев дождались 6 супружеских пар, а 4 стали многодетными. В топ популярных на текущей неделе попало лишь одно имя – София. В числе редких оказались Вероника, Аким, Алекс. Одну малышку назвали Рената, что в переводе с латинского означает «жизнерадостная». К слову, рейтинг рождаемости в текущем году пока возглавляет январь – 96 детей. Сентябрь, возможно, принесет новые рекорды. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 3-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов тепла. Вечером и ночью 15-16 со знаком плюс.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. Пришло время посмотреть, какой урожай приготовили нам звезды. Сегодня наш гороскоп тоже будет необычным. Не столько о том, что вас ждет, сколько о том, что вы можете сегодня собрать. Итак, овны. Ваш сегодняшний урожай – это результат. Возьмите дело, которое давно откладывали, и доведите его хотя бы до маленькой точки. Тельцы. Ваш урожай – удовольствие. Сегодня вам особенно важно не только работать, но и заметить, ради чего вы вообще все это делаете. Близнецы. Ваш урожай – информация. Случайных разговор может оказаться гораздо полезнее, чем кажется на первый взгляд. Раки. Ваш урожай – это люди. Сегодня особенно хорошо проявить внимание к тем, кто рядом. Иногда теплые отношения – это тоже результат ежедневного труда. Львы. Ваш урожай – это признание. Возможно, сегодня кто-то наконец-то заметит, над чем вы так долго работали. Да, чаще всего процесс работы остается где-то в тени, но вот когда это замечается, это особенно приятно. Девы. Ваш урожай – это порядок. Разберите хотя бы одну вещь, которая давно висит над головой. Вы удивитесь, насколько легче станет. Весы. Ваш урожай – это решение. То, о чем вы долго думали, сегодня может, наконец, приобрести более понятное очертание. Скорпионы. Ваш урожай – это опыт. Даже если что-то этим летом получилось не так, как хотелось, это все равно стало частью вашего багажа. Стрельцы. У вас урожай – это планы. Сегодня может появиться идея, которая пригодится вам уже этой осенью совсем скоро. Козероги. Ваш урожай – результат труда. Не обесценивайте то, что уже сделали. Вы, возможно, сделали гораздо больше, чем вам кажется. Водолеи. У вас урожай – это вдохновение. Не проходите сегодня мимо случайных идей. Обязательно запишите их. Ну и рыбы. У рыб урожай – это спокойствие. Иногда лучший результат недели – понять, что все не так страшно, как казалось. Ну и общий совет на сегодня – не спрашивайте себя только, что я еще должен сделать. А иногда гораздо полезнее спросить, а что у меня уже получилось?

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. 11.52 на студийных, это значит, мы приближаемся к полудню. Впереди у нас еще целых 2 часа дневного эфира и очень много интересного. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 4 сентября, какие праздники мы с вами можем отметить уже сегодня, а также продолжим говорить с вами про урожай, про праздник дожинки, его традиции, современное воплощение. В общем, да, никогда не поздно подвести итог и подумать, какой же урожай мы собрали за это лето. Даже если вы не огород, не садоводник, урожай какой-то внутренний точно должен быть. Подумайте об этом уже сейчас, ну и, конечно, можете написать нам 9946 или Viber 8033-617-9946. Ну и оставайтесь с нами на одной волне в эфире Бруно Марса. Да, классный трек.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12:12 на студийных. Время загадывать желания и продолжать этот красивый день. Ну, знаете, сейчас пришло время заглянуть в календарь. 4 сентября – довольно интересная дата. Узнаем, какие же праздники отмечаются именно сегодня. Итак, например, День незнакомого человека. Очень симпатичная идея для пятницы, потому что мы живем среди огромного количества людей, но чаще всего общаемся с теми, кого уже знаем. А сколько интересных историй проходит мимо нас просто потому, что мы не знаем человека. Задумывались ли вы об этом? Поэтому сегодня можете просто на улице поздравить незнакомого человека с этим праздником. Но главное, будьте внимательны, не испугайте этого незнакомца. Также сегодня можно вспомнить, что отмечается День дикой природы. Хороший повод хотя бы на несколько минут выйти из привычного городского ритма и посмотреть, что происходит вокруг. Даже если не здесь, рядышком с вами, возможно, сегодня нужно посмотреть какие-нибудь научно-популярные исследования или погрузиться в мир дикой природы. Там тоже очень много всего интересного происходит. Есть и совершенно необычные даты, которые придуманы скорее для настроения и улыбки в этом дне. Но лично мне сегодня особенно нравится сама идея таких праздников. Они напоминают, что календарь – это не только официальные даты. Поэтому также сегодня отмечается праздник, который дает возможность обратить внимание на что-то, что обычно проходит мимо. Сегодня можно заметить человека, который каждый день встречается с вами на одном и том же месте. Можно, наконец-то, рассмотреть дерево возле дома. Можно попробовать незнакомый продукт. А можно написать старому знакомому. Ну а также после сегодняшних праздников хочется напомнить, что уже завтра состоятся областные дожинки в Жемчужном. И вот это уже совсем другая история. Большой праздник труда, урожая и людей, которые этот урожай создают. Так что сегодняшний день получается своеобразной прелюдией к завтрашнему красивому празднику.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама. Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне с Барановичи FM. И сегодня говорим о том, что пришла осень, это сезон урожая, и пришло время собирать урожай. Да, дожинки, то слово, которое мы слышим достаточно часто, особенно в этом году. Когда мы слышим слово «дожинки», мы обычно представляем современный белорусский праздник. Сцена, концерт, ярмарка, награждение лучших работников, ну и вообще праздничная атмосфера. Но сама традиция намного старше современного фестиваля. Потому что смысл дожинок появился еще тогда, когда у людей не было календарей с красивыми датами и официальных награждений. Был урожай, была жатва, и был момент, когда люди понимали, самая тяжелая часть работы закончена. Хлеб убран, можно остановиться, оглянуться, поблагодарить землю, поблагодарить людей, которые работали, и немного отпраздновать. Современные дожинки в Беларуси проводятся как фестиваль-ярмарка тружеников села с 1996 года. А сама традиция праздника связана с завершением жатвы. И знаете, мне очень хочется, очень нравится именно эта идея. Не просто мы получили урожай, а давайте остановимся и посмотрим, сколько всего было сделано. Потому что в обычной жизни мы редко это делаем. Мы закончили один проект, сразу начинаем следующий, закрыли одну задачу, открываем другую. Получили результат, думаем, что же делать дальше. А иногда нужно просто остановиться и сказать: вот это мы сделали. Да, и похвалить себя. Ну а совсем скоро, друзья, в середине часа служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, в курсе актуальных событий, да и просто в хорошем настроении.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Министерство транспорта утвердило 5-летнюю программу повышения качества 2026-2030, сообщили в пресс-службе ведомства. Она ориентирована на обеспечение безопасности и конкурентоспособности отрасли. Основные направления включают модернизацию материально-технической базы и цифровизацию процессов, которые позволят ускорить переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии. Также уделяется внимание участию в формировании технических регламентов и стандартов, в том числе

республиканских автомобильных дорог. Лучший каравай выберут на фестивале-ярмарке тружеников села Брестской области Дожинки. Праздник 5 сентября пройдет в агрогородке «Жемчужный» Барановичского региона. Оригинальное изделие испекли талантливые мастера всех 16 районов Брестской области. В полете фантазии и использовании ингредиентов хлебопеков не ограничивали. С помощью кулинарного искусства они отразили трудолюбие сельчан, богатство урожая, особенности культуру своего района. Праздничные хлеба украсили съедобными колосьями, васильками, маками, подсолнухами и другими цветами, гроздьями рябины, фигурками аистов, верных спутников

часов и еще 2 дня на изготовление украшений. Увидеть всю эту красоту гости смогут на выставке. Оценит экспонаты организационный комитет. И о спорте. 21-й тур чемпионата страны по футболу высшей лиги запланирован на 4-7 сентября. 6 сентября барановичи проведут поединок с Могилевским Днепром. Начало матча в 17:00. Напомним, наш футбольный клуб занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, а возглавляет рейтинг МЛ «Витебск», в активе которого 39 очков. К новостям компании.

0: сада. Срок обучения – 1,5 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64 08 69, 64 93 41, 64 93 03. Приглашаются на обучение все желающие получить востребованную на рынке труда профессию. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 3-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов тепла. Вечером и ночью 15-16 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Уже завтра, 5 сентября, агрогородок «Жемчужный» в Барановичском районе примет областные дожинки 2026. И знаете, здесь есть интересный символизм уже в самом названии населенного пункта «Жемчужный». Задумывались ли вы об этом? А ведь жемчужина тоже не появляется за один день. Она формируется постепенно, слой за слоем. И жемчужный к празднику тоже буквально меняется слой за слоем. К дожинкам обновились объекты социальной инфраструктуры, дороги, жилой фонд. Преобразился дом культуры, школа, детский сад, амбулатория, стадион. В агрогородке появились и новые художественные акценты, в частности, муралы с изображением хлеборобов. Причем это не просто подготовка к одному праздничному дню. Главная идея, чтобы после праздника все это осталось людям. Чтобы праздник закончился, гости разъехались, сцены разобрали, а обновленный жемчужный продолжил красиво жить. И это, пожалуй, самое важное, потому что хороший праздник заканчивается вечером, а хороший результат остается надолго. И завтра жемчужный будет принимать гостей. Кстати, ожидается, что праздник посетят около 10 тысяч человек. Так что, если вы собрались побывать на дожинках, завтра у Барановичского района будет очень хороший повод показать себя. Ну, а также я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте с праздниками. Да или просто пишите, поедете вы завтра на дожинки или нет. А если поедете, то что хотите там увидеть? В общем, или подводите итоги урожаю вашего лета, да, эмоциональному, физическому. В общем, любые сообщения, хорошие, добрые сообщения, я с удовольствием зачитаю в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир на трек-листе Дженнифер Лопес и Питбуль «On the Floor». Очень хороша для настроения она сегодня будет.
1: J-Lo, я тусаю.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 3-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов тепла. Вечером и ночью 15-16 со знаком плюс.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000

0: тысяч хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте boutiqueauto.by.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем, Баранович FM в эфире на часах 13:10. У меня есть для вас вопрос, дорогие слушатели. А какой урожай собрали вы? Да, теперь предлагаю провести маленькие личные дожинки каждого из вас. Не завтра, а прямо сегодня. Представьте, что перед вами лежит большая корзина. Вам нужно положить туда все, что вы получили за это лето, которое уже вот прошло. Что там будет? Что же будет в этой корзине? Может быть, фотография из поездки? Или билет на концерт? Новая привычка, какая-нибудь смешная история, новый человек или даже старый человек, с которым вы снова начали общаться. А может быть, там будет решение, которое давно откладывали, и навык или знание. А может быть, там будет что-то очень простое. Ну, например, я наконец-то научился отдыхать. Или же я понял, что мне это не подходит. Да, и способность сказать вовремя «нет» тоже может быть там. Это тоже урожай. Причем иногда самый ценный, потому что результат не всегда выглядит как диплом, деньги или новая должность. Иногда результат – это внутренние изменения. Ты был одним человеком в мае, а в сентябре обнаружил, что стал немножечко другим. Спокойнее, увереннее, смелее. А вот сегодня очень хочется предложить каждому сделать небольшую паузу. Не оценивать себя, не сравнивать, не спрашивать, почему у меня не так, как у других, а просто посмотреть, что осталось именно у меня. Поэтому сегодня вечером, можно в принципе и сейчас, но вечером, когда будет свободное время, желательно попробуйте ответить себе. Если бы мое лето нужно было собрать в одну большую корзину, что бы там лежало? И пусть там будет не только то, чем можно похвастаться, пусть там будет то, что сделало вас счастливее.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне и напоминаем, что пришло время собрать мысли. Что же это значит? Время посмотреть, что говорит нам Луна. Да-да, лунный календарь на Барановичи FM. Сегодня важно не столько бежать вперед, сколько подвести промежуточные итоги. Лунный календарь вообще хорош именно как повод немного замедлиться и посмотреть на собственное состояние. Что накопилось, что получилось, что хочется оставить, а что наоборот пора отпустить. И знаете, что особенно интересно? Мы привыкли собирать урожай только в конце. Но в жизни не обязательно ждать декабря, чтобы понять, как прошел год. Можно делать такие маленькие дожинки каждый сезон. Осенью посмотреть на лето, зимой, что произошло осенью, весной проанализировать, что же было зимой. И тогда жизнь перестает превращаться в бесконечную гонку. Ты периодически останавливаешься и замечаешь, оказывается, я уже довольно далеко прошел. Так что сегодня совет простой. Выделите вечером 10 минут без телефона, без телевизора. Просто подумайте, что хорошего произошло с вами за последние 3 месяца. Ну и постарайтесь назвать хотя бы 5 вещей. Уверяю вас, иногда оказывается, что корзина совсем не пустая.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко подписал указ и распоряжение о награждении работников сельхозпредприятий Брестской области. Высоких знаков признания они удостоились.

«Святая воля» Ивацевичского района. Орден почета получил тракторист-машинист из Остромечева Анатолий Тамчук. Медали за трудовые заслуги вручал 4 специалистам. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» присвоено директору Великосельская Агро Пружанского района Василию Севастьянчику. Благодарность президента объявлена коллективу «Савушкин луч», персонально ряду работников, а также тем, кто в период уборочной кампании помогал аграриям и достиг значимых результатов. Областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2026» уже завтра примет агрогородок «Жемчужный» Барановичского района. В преддверии масштабного праздника председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик рассказал о результатах. По его словам, каравай в нынешнем сезоне аграрии первого региона получили достойный. По зерновым и зернобобовым с учетом рапса практически достигнут рекордный прошлогодний намолот в 1 700 000. Тонн. Среди колосовых высокую урожайность продемонстрировали озимые ячмень и пшеница 47,1 и 46,3 центнера с гектара соответственно. На эти культуры сделают упор в 2027. Планируется значительно расширить посевные площади, отметил губернатор. Около 600 метров торговых рядов развернут на День белорусской письменности в Костюковичах, передает Белта. Свою продукцию представят 53 субъекта хозяйствования, а также ремесленники.

0: национальной кухни. Напомним, праздник пройдет уже в эти выходные, 5-6 сентября. Продолжаем выпуск. Со 2 по 9 сентября инспекторы дорожно-патрульной службы отделения ГАИ Барановичского РОВД и отдела ГАИ ГУВД дежурят вблизи учреждений образования, расположенных в непосредственной близости от автомобильных дорог и улиц. Рейдовые мероприятия запланированы на время перед началом и после окончания учебных занятий. Профилактическая акция направлена на предупреждение нарушений водителями транспортных средств, создающих угрозу. Особое внимание на соблюдение правил при пересечении регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Правоохранители также тщательно следят за тем, чтобы водители и пассажиры использовали ремни безопасности, а дети до 12 лет находились в машине в специальных удерживающих устройствах. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8-0-163-59-95-24, 8-0-163-59-95-23. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: В ближайшие дни готовимся к осени. Погода будет капризной и некомфортной. Поэтому стоит быть готовыми к любым сюрпризам за окном. Сегодня облачно с прояснениями. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов тепла, вечером и ночью 15-16 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
2: Реклама.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, эта мисс все равно нас тянула вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

Приближаемся к 2 часам дня, и это значит, время дневного эфира подходит к завершению. Приходит время прощаться. Ну что ж, сегодня мы практически устроили свои маленькие дожинки. Говорили о хлебе, о труде, о жемчужном, который уже завтра будет принимать областной праздник. О людях, которые работают на земле. И о том, что урожай бывает не только сельскохозяйственным. Потому что каждый из нас что-то выращивает. Отношения, профессиональное мастерство, мечты, детей, собственную смелость или даже привычку не сдаваться. И как в обычном поле, здесь тоже не все получается сразу. Иногда засуха, иногда слишком много дождя, иногда град, иногда вредители. Но потом приходит сентябрь, и мы вдруг видим, что все-таки что-то выросло. Поэтому не спешите закрывать это лето фразой «ну вот, все закончилось». Нет, посмотрите внимательнее. Возможно, оно оставила вам очень хороший урожай. А завтра, 5 сентября, праздник большого урожая будут отмечать уже совсем рядом с нами в Жемчужном, где пройдут областные дожинки 2026. И, наверное, в этом есть прекрасная осенняя мысль. Иногда нужно просто остановиться, увидеть результат и сказать спасибо тем, кто был рядом и помогал, и только потом идти дальше. Ну что ж, друзья, с пятницей вас на одной волне. С вами была Лерика Черненко, и до встречи в понедельник на 100.0 FM. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный. 3-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов тепла. Вечером и ночью 15-16 со знаком «плюс».

0: 77-78.
1: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
2: Барановичи ФМ.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

Узлы запутаны дни, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно не то. Кофе остывший.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Белорусская делегация участвует в форуме председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели, сообщает Белта. Председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед провел двусторонние встречи со своими коллегами из Ирана, России, Индии и Китая. Регулярные контакты способствуют поддержанию актуального видения текущей ситуации и открывают новые возможности для сотрудничества, отметил глава судебной власти республики. Андрей Швед обратил внимание на достигнутый между странами высокий уровень взаимодействия в политической, экономической и других сферах, указал на важность взаимной поддержки на международных правовых площадках. Основные мероприятия форума запланированы на 5 сентября. Органично и слаженно прошла жатва в открытом акционерном обществе «Птицефабрика Дружба» Барановичского района. Каждый из 34 экипажей намолотил свыше 1000 тонн зерна. Средняя нагрузка на один комбайн с учетом рапса составила порядка 394 гектаров. Костяк коллектива – опытные механизаторы, работающие в хозяйстве не один десяток лет. Среди лидеров – комбайнер Виктор Тиунчик и его помощник Виталий Коренчук. Среди молодых водителей – Дмитрий Гриб. В текущем сезоне воловой сбор зерновых в этом хозяйстве – 54 300 тонн. Посевной клин формируется, исходя из потребностей животноводческого и птицеводческого направления. Высокие показатели достигают здесь также благодаря передовым агротехнологиям. Все поля оцифрованы, техника оснащена навигационными системами и датчиками контроля топлива, а машины, занятые на ключевых операциях, оборудованы автопилотами. Сейчас идет строительство нового зерносушильного комплекса с высокой производительностью. Собственные производственные мощности позволяют полностью контролировать все процессы – от поля до готового продукта. 32-й день белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. В концепции праздника будут отражены такие темы, как год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы и пятилетка качества. Каждая будет отражена в сценических решениях и работе площадок, рассказал заместитель министра информации Денис Езерский. Одно из ярких событий – торжественное открытие скульптурной композиции «Олесь и Олеся» по произведениям народного поэта Аркадия Кулешова. Традиционное гашение марки и почтового конверта. Будут работать город мастеров и детский городок. Сегодня в преддверии праздника был организован международный круглый стол белорусских и зарубежных литераторов и начала свою работу республиканская научно-практическая конференция «Костюковицкие читания-2026». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов тепла. Вечером и ночью 15-16 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Барановичи ФМ.
2: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3,6 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов тепла. Вечером и ночью 15-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

0: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
0: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Федерация профсоюзов вручит 6 мини-тракторов «Беларусь» лучшим труженикам со всех областей в рамках республиканской акции «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб». Торжественные чествования пройдут на площадках областных праздников «Урожай Дожинки». Первый из них состоится 5 сентября на Брещине. Как отметили в пресс-службе ФПБ, именно на таких преданных своему делу людях держится благополучие страны. Хлеборобы каждый год показывают стабильность и высокий результат. Наша страна сегодня полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. И в этом огромная заслуга именно работников сельского хозяйства. Среди награждаемых сельчане, имеющие от 35 до 50 лет стажа участия в уборочных компаниях. Около 600 артистов задействованы в торжественном открытии 32-го дня белорусской письменности 5-6 сентября в Костюковичах, передает Белта. Для гостей подготовили интересную и насыщенную программу. Главным художественным образом концерта «Родная мова. Мова счастливых людей» станет женщина, хранительница семейного очага, мама, учитель. Еще одним символом представления выбрана подкова, что изображена на гербе столицы праздника. Выступления будут сопровождаться живой музыкой в исполнении оркестра имени Михаила Финберга. Знаковое событие – вручение национальной литературной премии. В первый день объявят город, который радушно примет День белорусской письменности в следующем году. После гала-концерта зрителей ждет красочный фейерверк. Продолжаем выпуск. Первый осенний уикенд в Барановичском регионе обещает быть богатым на культурные мероприятия. Сегодня, 4 сентября, пешеходная зона на улице Советской превратится в открытую танцевальную площадку. В 17 часов здесь запланировано выступление народного вокального ансамбля «Кросны». Эти концерты уже стали доброй традицией. Их инициируют в рамках музыкальных вечеров, которые стартовали в нашем городе еще в августе 8-й раз. Местные жители и гости с удовольствием приходят послушать живое звучание. Если погода не подведет, организаторы обещают продолжать встречи до самого октября. А в субботу зрители приглашают на главный праздник хлеборобов – «Дожинки-2026». Напомним, торжество развернется в агрогородке «Жемчужный». В программе «Народное гуляние», «Ярмарка» и «Чествование лучших тружеников полей». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ. Русский рок. Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Радуйте себя без повода 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на

0: 77-78.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ.
0: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь может принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке, заявил глава администрации президента по итогам встреч во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Заинтересованность в развитии кооперации высказали руководители Хабаровского и Камчатского края, Якутии, Еврейской автономной области и Магаданской. Энергетика и инфраструктура – ключевые направления сотрудничества. Обсуждалась тема северного завоза, обеспечение территории Крайнего Севера, Дальнего Востока и Европейской части России жизненно важными товарами. Это привлекательная форма поставки в регионы белорусских товаров. Премьера книги, картина по номерам, хиты на цимбалах и автограф-сессии известных артистов. Все эти мероприятия будут организованы в субботу, 5 сентября, в павильоне «Белта» на Дне белорусской письменности в Костюковичах. В этот день состоится презентация новой книги агентства, посвященной 30-летию фестиваля-ярмарки тружеников села Дожинки. В издании собрана информация и уникальные фотографии каждого праздника хлеборобов с 1996 года, когда в Столине прошли первые торжественные мероприятия. Композиции классиков и каверы на мировые хиты виртуозно сыграет на цимбалах лауреат международных конкурсов Екатерина Кованова. Пройдет встреча с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Ханком, который не только побеседует с участниками встречи, но и споет несколько популярных у молодежи хитов. Кульминацией первого дня станет встреча и автограф-сессия с заслуженной артисткой Беларуси Ириной Дорофеевой. Продолжаем выпуск. В агрогородке «Жемчужный» Барановичского района уже завтра пройдет областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2026». На обновленном стадионе Жемчужнинской средней школы ФК «Динамо Брест» проведет турнир среди девочек 2014 года рождения, а также организует автограф-сессию известных белорусских футболистов Сергея Кисляка, Эдгара Алихновича и футболисток женской команды. Начало в 10 часов. Также будут представлены интерактивы от других спортивных клубов области. Легкая атлетика, хоккей с шайбой и хоккей на траве, стрельба из лука, плавание и гребля, баскетбол и гандбол. Также гостей ждет и насыщенная культурная программа. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу профессиональной подготовки по профессии повар с последующим трудоустройством в организации города. Срок обучения – 1,5 месяца. По вопросам комплектования группы из числа безработных под заказ нанимателя обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69, 64-93-41, 64-93-03. Приглашаются на обучение все желающие получить востребованную на рынке труда профессию. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно, строго в порядке очереди провести смс-викторину, разыграть вкусный подарок, ну а также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки «Наши песни». Но прежде давайте освежим в памяти на календарной странице 4 сентября, пятница, поэтому пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие два часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся перейти в игровую рубрику. Brainstorm.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донер Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донер Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донер Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улицы Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50, лет БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Брейнсторм.
0: Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным. И, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 4 сентября, в 1981 году появилась на свет Бейонсе, знаменитая американская певица, карьера которой начиналась в популярном девичьем R&B коллективе. Помните ли вы, как называлась эта музыкальная группа? Вариант первый – Spice Girls, вариант второй – Destiny's Child и вариант третий – Pussycat Dolls. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 4 сентября, появилась на свет Бейонсе, знаменитая американская певица, карьера которой начиналась в популярном девичьем R&B коллективе. Как называлась эта группа? Вариант первый – Spice Girls, вариант второй – Destiny's Child и вариант третий – Pussycat Dolls. Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 1, 2, 3 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Радуйте себя без повода. 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на

0: побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги. СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как называется известный музыкальный коллектив, в котором начиналась карьера популярной американской певицы Бейонсе. Также в эту группу входили Келли Роуланд и Мишель Уильямс. Ну а трио называлось Destiny's Child, как многие из вас правильно вспомнили. Группа выпустила всего 4 студийных альбома. Согласно данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, в США было продано свыше 100 миллионов записей коллектива. Но по версии World Music Awards, Destiny's Child стали самой популярной и успешной женской группой всех времен. Что касается Бейонсе, то еще будучи ребенком, она участвовала в различных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной и художественной самодеятельности. На пике карьеры пробовала себя в кино. Среди ее самых заметных картин — Остин Пауэрс, «Розовая пантера», «Девушки мечты» и другие. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 1524. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донер Рум» за партнерство. Напомню, адреса: возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029 548 46 15. 548 46 15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В хозяйствах Брестской области активно ведется заготовка кормов. Барановичи посетил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Беларуси. Об этом и другом подробнее. Хозяйства Брещины проделали колоссальную работу по заготовке кормов и продолжают использовать все возможности, отметил глава первого региона Петр Пархомчик. Завершение жатвы позволило еще нарастить темпы. В разгаре третий укос трав. Местами их убирают по четвертому кругу. В закромах свыше 2 миллионов тонн сенажа и примерно 80 тысяч тонн сена. На данный момент идет сбор кукурузы на зеленый корм. Разнообразие и сытность рациона животных гарантированы. В области запасы силоса значительно превышают уровень прошлых лет, подчеркнул Петр Пархомчик. Сегодня в Барановичском горосполкоме состоялась встреча мэра города Максима Антонюка с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Беларуси Джан Вэньчуанем. На мероприятии также присутствовали председатель комитета экономики Брестского облсполкома Наталья Олехнович и первый заместитель главы Барановичей Элла Сташенко. Приветствуя высокого гостя, Максим Антонюк отметил, что отношения между странами развиваются в духе подлинного стратегического партнерства. Барановичи вносят в это весомый практический вклад, что в первую очередь подтверждают крепкие узы дружбы с городами-побратимами Чиби и Бэньси. Кроме того, на нашей территории успешно функционирует совместное производство с компанией МИДЭМ. Данный масштабный проект доказывает, что для китайских инвесторов созданы надежные и комфортные условия. Выстроено тесное взаимодействие и в сфере образования. В частности, в БРГУ обучаются 32 гражданина КНР. В 2021 году в ВУЗе открыт специализированный кабинет «Класс Конфуция». А в октябре 2025-го средняя школа номер 17 удостоена звания «Образцовое учреждение общего среднего образования в преподавании китайского языка». Еще один вектор сотрудничества – здравоохранение. На данный момент в Барановичской городской больнице идет установка аппарата магнитно-резонансной томографии. Прибор приобретен с использованием кредита КНР. Визит посла Китайской Народной Республики Джан Вэньчуаня в Барановичи – новый мощный импульс для совместной работы, подчеркнул Максим Антонюк.
2: Это значимое мероприятие для города Барановичи. Мы обсудили возможные векторы нашего стратегического партнерства. Нас уже объединяют большие культурные связи, которые осуществляются в рамках нашего университета, в рамках наших школ. Хочется отметить, что действительно в прошлом году грамотой полномочного чрезвычайного посла Китайской Народной Республики в Республике Беларусь была награждена одна из наших школ. Это школа номер 17, как образцовое учреждение среднего образования по изучению китайского языка. На сегодняшний день у нас китайскими партнерами ведется установка аппарата МРТ, который опять же приобретен с использованием кредита Китайской Народной Республики. И это еще один вектор развития двух наших стран. Я думаю, будущее партнерство, которое будет только усиливаться и увеличиваться, оно еще раз подтвердит те стратегические всепогодные взаимоотношения Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.
1: В рамках встречи гостям показали небольшой видеоролик о нашем городе и его потенциале. Посол Китая в Беларуси отметил, что благодаря развитой инфраструктуре и благоприятному деловому климату Барановичи являются привлекательными для зарубежных партнеров. Целью своего визита Джан Вэньчуань назвал желание поближе узнать город и вместе с белорусской стороной открыть новые точки соприкосновения во всех сферах – от торговли, экономики и инвестиций до культуры и туризма.
3: У меня была очень хорошая встреча с господином председателем. У нас очень много договоренностей. Мы готовы вместе укрепить сотрудничество в области торговли, экономики, инвестиций. Мы знаем, что Баранович – это и есть место свободной экономической зоны Бреста. У вас есть свой индустриальный парк. Есть очень хорошие логистические условия. Будем приглашать больше китайских компаний приехать сюда, посмотреть и вместе искать и осуществить взаимовыгодные проекты. Сейчас между Китаем и Беларуси действует безвизовый режим. У нас очень много прямых рейсов. У вас прекрасный пейзаж, добрые люди, самые вкусные сельскохозяйственные продукты. Я думаю, что нашим туристам здесь понравится.
1: В знак добрых отношений Джан Вэньчуань получил приглашение на белорусско-китайский туристический форум «Партнерство и путешествие без границ». Мероприятие состоится в Бресте с 19 по 22 октября. В завершении переговоров стороны обменялись памятными подарками. Продолжаем выпуск. Квота на беспошлинный ввоз электромобилей в Беларусь физическими лицами подходит к концу. В Государственном таможенном комитете сообщили, что в ближайшее время она будет полностью исчерпана. По состоянию на 4 сентября без уплаты таможенных пошлин в Беларусь можно ввести еще 98 электромобилей. После того, как установленная норма будет выбрана, воспользоваться льготой при ввозе электромобиля уже не получится. Поэтому тем, кто планировал приобрести электромобиль за границей и рассчитывал на беспошлинный ввоз, стоит учитывать оставшийся лимит. Чтобы ни одна проблема не осталась без внимания, представители власти выйдут на связь с населением в субботу 5 сентября. По традиции с 9 утра и до полудня чиновники будут общаться с людьми, брать на контроль их вопросы и разбираться в ситуациях. На звонки жителей Барановичи ответит заместитель председателя горосполкома Александр Казека 65-03-45. Сельчан по номеру 680680 выслушает зам главы Барановичского района Денис Горновский. На прямые линии поступают десятки обращений. Руководители заинтересованы именно в такой форме взаимодействия с гражданами. Практика доказывает, что эффективность решения спорных моментов возросла. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71. 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Осень постепенно вступает в свои права. В ближайшие дни погода на территории Беларуси будет капризной и некомфортной. Зонты далеко не прячем. Активные атлантические циклоны несут дожди и шквалистый ветер, поэтому стоит приготовиться к любым капризам за окном. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны, ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов, в течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Филиалу Барановичи «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
4: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

В следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого предлагаю задержаться на нашей волне, чтобы узнать свежие футбольные новости и чуть более предметно поговорить про грядущий субботний выпуск программы «Наши песни», где мы обычно выбираем наиболее интересные инди-релизы последней недели. Однако сегодня сделаем исключение из правил и представим знаменитый американский проект под названием «TV on the Radio». Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками и вкусными поощрениями. В этом часе мы планируем прочесть свежие футбольные новости, ну и немного расскажем про грядущий субботний выпуск проекта «Наши песни». Но сначала напомню вам о том, что сегодня 4 сентября на календарной странице Оливия Адамс открыла новый музыкальный час, и далее плейлист разгонит Майлз Смит. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Авто выбирай на бутик «Автобай».
3: Авто продавай на бутик «Автобай».
2: Авто меняй на бутик «Автобай».
3: Авто покупай на бутик «Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались Реал Сосьедад и Сельта. Игра прошла на стадионе Реале Арена в городе Сан-Себастьян. Матч закончился в ничью со счетом 0-0. Таким образом, после 4 матчей испанской Ла Лиги Сельта набрала всего 2 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. Реал Сосьедад заработал 4 балла и располагается на 11-й строчке. Следующая встреча Сельта на выезде встретится с Хетафе 7 сентября. Реал Сосьедад в этот же день на своем поле сыграет с Эльче. Лондонский Челси в летнее трансферное окно расстался с 39 футболистами. Как сообщает издание BBC, синие фактически получили прибыль после продажи игроков на общую сумму более 160 миллионов евро. Кроме всего было продано 17 футболистов, а 22 игрока ушли в аренду. Кроме того, не учитываются 4 молодых игрока, покинувших команду в статусе свободных агентов. Отмечается, что несмотря на все продажи, в составе первой команды Челси по-прежнему числится 30 человек. Среди игроков, проданных или отданных в аренду, выделяются Энцо Фернандес, переход которого в Манчестер-Сити за 145 миллионов евро стал повторением британского рекорда. И сенегальский нападающий Николас Джексон, перешедший в Астон-Виллу за 75 миллионов евро. Пари Сен-Жермен хочет продлить контракт с нападающим Квичи Кварацхелией до 2031 года с повышением заработной платы. Действующее трудовое соглашение 25-летнего вингера действует до 2029 года. Об этом пишет издание «Экип». По информации источника, переговоры между сторонами уже начались. ПСЖ желает завершить сделку до церемонии вручения «Золотого мяча» 26 октября, на которой вингер является серьезным претендентом. В случае победы грузинского футболиста переговоры о продлении его контракта могут осложниться. Напомним, Кварацхелия играет за парижский клуб с января 2025 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 140 миллионов евро. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Так, в чемпионате Испании сыграют между собой севильский Бетис и мадридский Реал, а в первой игре третьего тура английской премьер-лиги сойдутся Ипсвич Таун и Ливерпуль. Стартовый свисток в этих играх прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Радуйте себя без повода 7 карат. Скидки до 75% на украшения из серебра и до 50% на украшения с бриллиантами. 7 карат. Покупайте выгодно и носите с удовольствием. Срок проведения акции 9 сентября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 289 689 7078.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи ФМ.

В рубрике «Неформат» по пятницам принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно знакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. Сегодня сделаем, правда, небольшое отступление от привычного шаблона. Ну и вспомним американский коллектив под названием «TV on the Radio», который давно не выпускал новых пластинок и в ближайшее время не планирует, поэтому так сложно найти какой-то информационный повод, чтобы про них что-то рассказать. Но иногда спасает то, что мы изучаем музыкальный каталог. Давайте послушаем один из самых известных треков в дискографии коллектива. Итак, TV on the Radio, сингл 2011 года «Will Do». Делайте громче.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Беларусь может принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке, заявил глава администрации президента по итогам встреч во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Заинтересованность в развитии кооперации высказали руководители Хабаровского и Камчатского края, Якутии, Еврейской автономной области и Магаданской. Энергетика и инфраструктура – ключевые направления сотрудничества. Обсуждалась тема северного завоза, обеспечение территории Крайнего Севера, Дальнего Востока и европейской части России жизненно важными товарами. 32-й день белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. В концепции праздника будут отражены такие темы, как год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилеи классиков белорусской литературы и пятилетка качества. Каждая будет отражена в сценических решениях и работе площадок, рассказал заместитель министра информации Денис Езерский. Одно из ярких событий – торжественное открытие скульптурной композиции «Олесь и Олеся» по произведениям народного поэта Аркадия Кулешова. Традиционное гашение марки и почтового конверта. Будут работать город мастеров и детский городок. Сегодня в преддверии праздника был организован международный круглый стол белорусских и зарубежных литераторов и начала свою работу республиканская научно-практическая конференция «Костюковицкие читания-2026». 5 сентября в агрогородке Жемчужный Барановичского района пройдет областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2026». На обновленном стадионе Жемчужнинской средней школы ФК «Динамо Брест» проведет турнир среди девочек 2014 года рождения, а также организует автограф-сессию известных белорусских футболистов Сергея Кисляка, Эдгара Алихновича и футболисток женской команды. Начало в 10 часов. Также будут представлены интерактивы от других спортивных клубов области. Легкая атлетика, хоккей с шайбой и хоккей на траве, стрельба из лука, плавание и гребля, баскетбол и гандбол. Также гостей ждет и насыщенная культурная программа. И о спорте. 21-й тур чемпионата страны по футболу высшей лиги запланирован на 4-7 сентября. 6 сентября барановичи проведут поединок с Могилевским «Днепром». Начало матча в 17 часов. Напомним, наш футбольный клуб занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, а возглавляет рейтинг МЛ «Витебск», в активе которого 39 очков. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

Самое время, чтобы попрощаться. Мы провели все рубрики, которые планировали на сегодня, разыграли вкусный подарок, смогли выбрать наиболее интересные футбольные матчи на вечер, читали новости, слушали музыку, но и отдельно представили субботний проект нашей песни. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Услышимся с вами в субботу с 6 до 7, чтобы послушать программу нашей песни. Ну а непосредственно в прямой эфир вернемся уже в понедельник с новой музыкой, естественно, к подаркам, викторинам, футбольным новостям и прочим ненавязчивым рубрикам. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по джазовым просторам, где каждая нота наполнит нас теплом и романтикой. А начнем с композиции, которая прекрасно передает атмосферу грусти и надежды в исполнении Нета Кинга Коула. Песня «When Sunny Gets Blue», наполненная чувственными мелодиями и глубокими эмоциями, рассказывает о том, как иногда даже в солнечные дни можно позволить себе немного погрустить. Приглашаю насладиться этой великолепной композицией и позволить ей окутать нас своим очарованием. When sunny gets blue, her eyes...

Когда солнце уходит, остаются лишь тени чувств и воспоминаний. Нэт Кинг Коул с его бархатным голосом и неподражаемым стилем всегда умел передать глубину эмоций через свою музыку. В начале своей карьеры, как и многие, он выступал в джазовых клубах, где его талант быстро привлек внимание публики. Однажды во время выступления он заметил, как одна из его поклонниц плакала под звуки его песни, и это вдохновение стало основой для создания этой трогательной композиции. Песня стала настоящим гимном для тех, кто переживает моменты грусти и тоски. А следующая композиция, наполненная чувственностью и искренностью, рассказывает о глубокой привязанности и необходимости в любви. Нина Симон с ее мощным голосом и эмоциональной подачей создала шедевр, который затрагивает самые сокровенные чувства. «He Needs Me» — это история о том, как важно быть рядом с теми, кого мы любим, и поддерживать их в трудные времена. Приглашаю насладиться этой великолепной песней и погрузиться в атмосферу настоящей любви и преданности.

захватывает нас, время теряет свое значение. Бенни Гудман, король свинга, всегда умел создавать атмосферу, в которой музыка становилась настоящим волшебством. Его карьера началась в 1920-х годах, когда он играл в небольших клубах, а затем стремительно взлетела до международной славы. Однажды во время одного из своих выступлений он заметил, как публика полностью погрузилась в его музыку, забыв о времени и заботах. Это вдохновение привело его к созданию «I didn't know what time it was», которая стала символом беззаботных моментов в любви. А следующая композиция в исполнении Эллы Фицджеральд, наполненная чувственностью и меланхолией, переносит нас в мир романтики и мечтаний. Элла с ее уникальным голосом и мастерством импровизации создала настоящую классику, которая продолжает вдохновлять слушателей. «The Blue Room» — это история любви и ожиданий, которая затрагивает самые глубокие чувства. Приглашаю насладиться этой великолепной песней и погрузиться в атмосферу нежности.

она приносит и чувство вины. Эл Боули, выдающийся певец и музыкант, стал символом джазовой эпохи 30-х годов, завоевав сердца миллионов своим неповторимым стилем. Его карьера началась с выступлений в клубах, где он быстро привлек внимание благодаря своему чарующему голосу и харизме. Однажды во время гастролей он получил письмо от поклонницы, которая призналась, что его песни помогли ей справиться с разрывом. Это вдохновение привело его к созданию «Guilty», которая стала отражением сложных эмоций, связанных с любовью и сожалением. А следующая композиция в исполнении Перри Кома, наполненная оптимизмом и надеждой, напоминает нам о том, что молодость — это не только возраст, но и состояние души. Перри с его мягким и мелодичным голосом создал настоящую классику, которая продолжает вдохновлять спустя десятилетия. «Young at Heart» стала гимном для тех, кто стремится сохранить юность в своих сердцах. Приглашаю насладиться этой прекрасной песней и погрузиться в атмосферу радости и надежды.

мечты становятся реальностью, они наполняют нашу жизнь волшебством. Джули Лондон, известная своим чарующим голосом и обаянием, была не только певицей, но и успешной актрисой, снявшейся в нескольких фильмах, что добавило ей популярности. Песня «You Stepped Out of Dream» была написана в 1946 году и стала настоящим хитом благодаря своей романтичной мелодии и тексту, который отражает чувство влюбленности. Исполнение Джули стало символом элегантности и утонченности, что сделало ее одной из самых запоминающихся джазовых певиц своего времени. А следующая композиция, полная меланхолии и ностальгии, рассказывает о разлуке и поиске утраченной любви, что делает ее особенно трогательной. The Ink Spots с их уникальным стилем и гармониями стали пионерами в смешении джаза и ритм-н-блюза, что сделало их популярными в 1940-х годах. Address Unknown затрагивает сердца, напоминая о том, как трудно найти дорогу к любимому человеку, когда все кажется потерянным. Приглашаю насладиться этой трогательной песней и погрузиться в атмосферу

Мысли о любимом человеке способны согреть даже в самые холодные дни. Рэй Нобл, талантливый композитор и дирижер, стал известен благодаря своим мелодиям, которые завоевали сердца слушателей в 30-х годах. Интересно, что Рэй не только писал музыку, но и сам исполнял свои произведения, что сделало его многогранным артистом. Его стиль сочетал элементы джаза и классической музыки, что придавало его композициям особую изысканность. Песня «The Very Thought of You», наполненная романтикой и нежностью, отражает чувства, которые мы испытываем, думая о своих возлюбленных. А следующая композиция также погрузит нас в атмосферу любви и мечтаний. В ней звучит мелодия, полная очарования и легкости, рассказывающая о волшебстве большого города. «Blossom Deary» перенесет нас в мир, где каждый уголок наполнен романтикой и надеждой. Приглашаю насладиться мелодией «Манхэттен» и позволить ей вдохновить нас на новые.

Когда смотришь на кого-то с любовью, мир вокруг словно замирает. Фрэнк Синатра, один из самых влиятельных исполнителей 20 века, начал свою карьеру в 1930-х годах, когда он стал популярным благодаря своим выступлениям в биг-бендах. Его уникальный стиль и харизма сделали его не только певцом, но и настоящей иконой культуры, вдохновившей поколение артистов. Песня «The Way You Look Tonight» стала настоящим хитом благодаря своему романтичному тексту и мелодии. Исполнение Синатры добавило композиции особую магию, которая продолжает трогать сердца и по сей день. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка. Но уютный вечер каждого из нас только начинается. И перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с одной замечательной композицией, полной искренних чувств и романтики. «The Other Half of Me» рассказывает о том, как важно найти свою вторую половинку, с которой можно разделить все радости жизни. Бобби Дарин с его уникальным голосом и харизмой создал настоящую жемчужину, которая трогает сердца. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и добавить немного волны.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Барановичи. Новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.
0: Барановичи FM. Радио нашего города.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Пропадаю, пропадаю, словно в черную дыру попадаю.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром 16-17 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».